0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На полигоне в Латвии 4 итальянских военнослужащих получили ранения. Далее об этом и других событиях более подробно. 4 итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адаже в пятницу 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Как сообщило Министерство обороны Италии, все четверо служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forwards Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет. По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянские СМИ сообщают, что речь может идти о БМП «Дардо» с открытым люком. Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки. Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства произошедшего. Родственники раненых уже уведомлены. Министр обороны Гвидо Корзетта получает информацию об их состоянии в ходе проверки. По данным латвийских вооруженных сил, жизни пострадавших ничто не угрожает. В августе Рига Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 528 пассажиров. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 936 937 пассажиров. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий. Им воспользовались 550 280 пассажиров. Среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 303 пассажира. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы 4 миллиона 79 222 человека. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 432 пассажира, трамваями 2 миллиона 116 874. 8 ночными автобусными маршрутами, которые доступны по выходным и праздничным дням, в августе воспользовались в общей сложности 6 229 пассажиров. Сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. В утренние часы местами сохранится туман, ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В понедельник стартует предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Далее об этом и других событиях более подробно. С сегодняшнего дня, 28 сентября по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать 3 часа в разное время. Выборы состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут работать по следующему графику. Понедельник, 28 сентября, с 17 до 20 часов. Вторник, 29 сентября, с 8 до 11 часов. Среда, 30 октября, с 17 до 20. Четверг, 1 октября, с 8 утра до 11, пятница 2 октября с 12 до 15 часов. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые в субботу 3 октября непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг. На парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. Всего в стране будут работать 933 избирательных участка, больше всего 158 в Риге. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это только паспорт или ID-карта. Проверьте срок действия документа до того, как пойти голосовать. Гражданин Латвии может голосовать на любом участке, однако он должен учитывать, что Латвия поделена на 5 округов – Рига, Видземе, Латгале, Курземе, Земгале. И списки в каждом из округов разнятся по персоналиям кандидатов в депутаты Сейма. То есть все 14 партий и политических объединений подают списки во всех округах, но персональный состав разнится. В понедельник, 28 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, и в ближайшие дни в Латвии прогнозируется так называемое «бабье лето». В ближайшие дни в Латвии будет сухая погода со слабым ветром и без значительных осадков. На новой неделе на погодные условия повлияет антициклон, атмосферное давление повысится, в результате облака разойдутся и станет чаще проглядывать солнце. В понедельник сухо и солнечно, утром местами возможен туман, ветер слабый, южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Во вторник и среду облачности будет больше, местами отдельные дождевые облака, возможен кратковременный дождь. При слабом ветре ночью и утром образуется туман. В ночь на вторник воздух на большей части территории страны остынет до плюс 6, плюс 11. На востоке до плюс 3, плюс 6. В ночь на среду под облачностью минимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 15. Днем 29 и 30 сентября воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. В целом в Латвии в конце сентября, начале октября сохранится спокойная погода. Слабый ветер, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха по-прежнему будет превышать плюс 15 градусов. Можно сказать, что в Латвии сейчас установилось бабье лето, период сухой, теплой, солнечной погоды, который наступает в начале осени после первых холодов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Жители Латвии готовы к ограничениям ради формирования первого взноса на покупку жилья. Далее об этом и других событиях более подробно. Чтобы накопить на первый взнос для покупки собственного жилья, большинство жителей Латвии готовы урезать расходы на хобби, развлечения и путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу СБ банка. Согласно последним данным, 37% потенциальных покупателей недвижимости готовы направить на первый взнос до 10 тысяч евро, а почти пятая часть респондентов рассматривает сумму до 20 тысяч евро. Для формирования необходимого накопления 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро. 18% от 200 до 300 евро, 10% от 300 до 400 евро, 9% от 400 до 500 евро в месяц. Выделять более 500 евро ежемесячно способны 8% участников опроса, в то время как 20% заявили об отсутствии возможности делать сбережения на эти цели. Возможности накопления различаются в зависимости от социальной группы. Мужчины, чаще женщин, указывают на способность откладывать более крупные суммы. Респонденты в возрасте от 18 до 39 лет также чаще выражают готовность отправлять на первый взнос значительные средства и реже заявляют о полном отсутствии такой возможности, тогда как в более старшем возрасте накоплению препятствует рост повседневных расходов и финансовых обязательств. Для формирования первого взноса 30% жителей готовы сократить расходы на хобби, развлечения, одежду. Каждый четвертый – временно отказаться от путешествий. 28% рассматривают продажу имеющейся недвижимости. Кроме того, 15% опрошенных использовали бы инвестиции или пенсионные накопления, а 13% обратились бы за финансовой помощью к родственникам. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет наиболее склонны к ограничениям. 46% из них готовы сократить повседневное потребление. 39% отказаться от поездок. Сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В понедельник стартует предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Далее об этом и других событиях более подробно. С сегодняшнего дня, 28 сентября по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать 3 часа в разное время. Выборы состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут работать по следующему графику. Понедельник, 28 сентября, с 17 до 20 часов. Вторник, 29 сентября, с 8 до 11 часов. Среда, 30 октября, с 17 до 20. Четверг, 1 октября, с 8 утра до 11, пятница 2 октября с 12 до 15 часов. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые в субботу 3 октября непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг. На парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. Всего в стране будут работать 933 избирательных участка, больше всего 158 в Риге. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это только паспорт или ID-карта. Проверьте срок действия документа до того, как пойти голосовать. Гражданин Латвии может голосовать на любом участке, однако он должен учитывать, что Латвия поделена на 5 округов – Рига, Видземе, Латгале, Курземе, Земгале. И списки в каждом из округов разнятся по персоналиям кандидатов в депутаты Сейма. То есть все 14 партий политических объединений подают списки во всех округах, но персональный состав разнится. В понедельник, 28 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, и в ближайшие дни в Латвии прогнозируется так называемое «бабье лето». В ближайшие дни в Латвии будет сухая погода со слабым ветром и без значительных осадков. На новой неделе на погодные условия повлияет антициклон, атмосферное давление повысится, в результате облака разойдутся и станет чаще проглядывать солнце. В понедельник сухо и солнечно, утром местами возможен туман, ветер слабый, южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Во вторник и среду облачности будет больше, местами отдельные дождевые облака, возможен кратковременный дождь. При слабом ветре ночью и утром образуется туман. В ночь на вторник воздух на большей части территории страны остынет до плюс 6, плюс 11. На востоке до плюс 3, плюс 6. В ночь на среду под облачностью минимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 15. Днем 29 и 30 сентября воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. В целом в Латвии в конце сентября, начале октября сохранится спокойная погода. Слабый ветер, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха по-прежнему будет превышать плюс 15 градусов. Можно сказать, что в Латвии сейчас установилось бабье лето, период сухой, теплой, солнечной погоды, который наступает в начале осени после первых холодов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный. Восточная от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Теле2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Teledivi vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Teledivi.
0: 29. janvāris. Show Me Arena. Skri...

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Медсестру, перепутавшую лекарства, приговорили к 2,5 годам. Далее об этом и других событиях более подробно. Рижский городской суд в понедельник приговорил к 2,5 годам лишения свободы медсестру детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала предназначенное пациенту лекарство, в результате чего пациент умер. В качестве дополнительного наказания медсестре на 4 года запрещено заниматься лечебной деятельностью. При этом суд решил не назначать компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч евро, которую требовала потерпевшая сторона. Судья Иманс Дзенис пояснил, что, ознакомившись с приведенной защитой судебной практикой, суд пришел к выводу, что назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы быть преждевременным. Поэтому потерпевшим оставлена возможность взыскать компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Представитель обвиняемой сообщила, что защита оценит возможность обжаловать приговор и попросит подготовить его полный текст. Она подчеркнула, что юридические аргументы свидетельствуют о возможности того, что в качестве наказания обвиняемой все же не следовало бы назначать реальное лишение свободы. Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, и после его получения приговор можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Ранее адвокат обвиняемый Алдис Лейпинш заявил, что медсестра признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он отмечал, что произошедшее стало роковым стечением обстоятельств и большой трагедией. На этой неделе в Латвии будет царить бабье лето. Во вторник и среду временами будет больше облаков, местами с большей вероятностью в Курзаме и Видземе возможен небольшой дождь. Однако вторая половина недели по всей стране пройдет без осадков. В рабочие дни температура воздуха после полудня в основном будет держаться в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В предстоящие выходные на востоке страны может стать немного прохладнее, до плюс 13, плюс 14. До четверга минимальная температура по ночам составит плюс 7, плюс 12 градусов. Ранним утром во вторник местами на востоке страны будет лишь плюс 3, плюс 6. В выходные ночи могут стать еще прохладнее. Температура опустится до плюс 1, плюс 6 градусов. Местами на побережье будет около 10 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Каждому жителю Латвии бесплатно полагается ряд профилактических медобследований. Далее об этом и других событиях более подробно. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод скоро. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет рассказала замруководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу, жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В ночь с 29 сентября с 22 часов до 6 утра 30 сентября в Риге на улице Чака планируется устройство бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы предусмотрены на остановках общественного транспорта в обоих направлениях у улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнову, а также у улицы Блауманя в направлении из центра. На существующих остановках из-за интенсивного движения и большой нагрузки в асфальтобетонном покрытии образовались трещины и просевшие участки. Чтобы улучшить качество покрытия и обеспечить его долговечность, существующий асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием, которое лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и служит дольше. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Риге возможно помутнение воды из-за промывки водопровода. Далее об этом и других событиях более подробно. Чтобы предотвратить накопление осадков в водопроводах, со вторника 29 сентября с 8:00 до утра 2 октября Рига Суденс проведет промывку магистрального водопровода на участке протяженностью 8,5 километров от улицы Цесу до водовыпуска возле Дрейлинского ротационного круга. Во время этих работ вода может помутнеть, сообщило предприятие. Промывка водопроводов проводится путем увеличения скорости потока воды с использованием воздуха. Делается это для того, чтобы вымыть накопившиеся отложения железа и минеральные частицы. Это помогает снизить мутность питьевой воды, улучшить ее цвет и вкус, объясняют специалисты предприятия. Но непосредственно во время запланированных работ вода в нескольких районах может помутнеть. Когда промывка закончится еще около суток, вода может быть насыщена воздухом, что придаст ей белый оттенок, но она безопасна для использования и не вредит здоровью. Во время промывочных работ в отдельных зданиях ожидаются кратковременные перерывы в водоснабжении, а на улице Пернова 44, 46 и 48 в ночь на 30 сентября из-за работ возможен повышенный уровень шума. Профилактическая промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания системы водоснабжения Риги. В общей сложности в этом году Рига Суденс планировал промыть 360 километров водопроводов. До сих пор служба государственной безопасности не констатировала существенных системных попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на результаты предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время служба зафиксировала и в настоящее время рассматривает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями. По оценке службы государственной безопасности, для влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия потенциально может усилить в информационном пространстве Латвии кампании по распространению дезинформации против политических сил и кандидатов в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. Хотя конкретных признаков этого на данный момент нет, служба госбезопасности не исключает, что во время выборов могут быть предприняты инициированные Россией или Беларусью провокации, привлекающие внимание действия, направленные на то, чтобы повлиять на ход и результаты выборов. Служба также не исключает попыток противоправного влияния на выборы избирателей, в том числе так называемого подкупа голосов. Однако до сих пор такие попытки не фиксировались. Во время выборов в сотрудничестве с госполицией и другими государственными и муниципальными учреждениями служба госбезопасности будет осуществлять усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное проведение выборов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, ветер южный, юго-восточный.

0: FM.
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный. Восточная от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Mix FM LV.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный. Восточная от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Медсестру, перепутавшую лекарства, приговорили к 2,5 годам. Далее об этом и других событиях более подробно. Рижский городской суд в понедельник приговорил к 2,5 годам лишения свободы медсестру детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала предназначенное пациенту лекарство, в результате чего пациент умер. В качестве дополнительного наказания медсестре на 4 года запрещено заниматься лечебной деятельностью. При этом суд решил не назначать компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч евро, которую требовала потерпевшая сторона. Судья Иманс Дзенис пояснил, что, ознакомившись с приведенной защитой судебной практикой, суд пришел к выводу, что назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы быть преждевременным. Поэтому потерпевшим оставлена возможность взыскать компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Представитель обвиняемой сообщила, что защита оценит возможность обжаловать приговор и попросит подготовить его полный текст. Она подчеркнула, что юридические аргументы свидетельствуют о возможности того, что в качестве наказания обвиняемой все же не следовало бы назначать реальное лишение свободы. Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, и после его получения приговор можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Ранее адвокат обвиняемый Алдис Лейпинш заявил, что медсестра признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он отмечал, что произошедшее стало роковым стечением обстоятельств и большой трагедией. На этой неделе в Латвии будет царить бабье лето. Во вторник и среду временами будет больше облаков, местами с большей вероятностью в Курзаме и Видзаме возможен небольшой дождь. Однако вторая половина недели по всей стране пройдет без осадков. В рабочие дни температура воздуха после полудня в основном будет держаться в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В предстоящие выходные на востоке страны может стать немного прохладнее, до плюс 13, плюс 14. До четверга минимальная температура по ночам составит плюс 7, плюс 12 градусов. Ранним утром во вторник местами на востоке страны будет лишь плюс 3, плюс 6. В выходные ночи могут стать еще прохладнее. Температура опустится до плюс 1, плюс 6 градусов. Местами на побережье будет около 10 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго восточная от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Риге возможно помутнение воды из-за промывки водопровода. Далее об этом и других событиях более подробно. Чтобы предотвратить накопление осадков в водопроводах, со вторника 29 сентября с 8:00 до утра 2 октября Рига Суденс проведет промывку магистрального водопровода на участке протяженностью 8,5 километров от улицы Цесу до водовыпуска возле Дрейлинского ротационного круга. Во время этих работ вода может помутнеть, сообщило предприятие. Промывка водопроводов проводится путем увеличения скорости потока воды с использованием воздуха. Делается это для того, чтобы вымыть накопившиеся отложения железа и минеральные частицы. Это помогает снизить мутность питьевой воды, улучшить ее цвет и вкус, объясняют специалисты предприятия. Но непосредственно во время запланированных работ вода в нескольких районах может помутнеть. Когда промывка закончится, еще около суток вода может быть насыщена воздухом, что придаст ей белый оттенок, но она безопасна для использования и не вредит здоровью. Во время промывочных работ в отдельных зданиях ожидаются кратковременные перерывы в водоснабжении, а на улице Пернова 44, 46 и 48 в ночь на 30 сентября из-за работ возможен повышенный уровень шума. Профилактическая промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания системы водоснабжения Риги. В общей сложности в этом году Рига Суденс планировал промыть 360 километров водопроводов. До сих пор служба государственной безопасности не констатировала существенных системных попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на результаты предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время служба зафиксировала и в настоящее время рассматривает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями. По оценке службы государственной безопасности, для влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия потенциально может усилить в информационном пространстве Латвии компании по распространению дезинформации против политических сил и кандидатов в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. Хотя конкретных признаков этого на данный момент нет, служба госбезопасности не исключает, что во время выборов могут быть предприняты инициированные Россией или Беларусью провокации, привлекающие внимание действия, направленные на то, чтобы повлиять на ход и результаты выборов. Служба также не исключает попыток противоправного влияния на выбор избирателей, в том числе так называемого подкупа голосов. Однако до сих пор такие попытки не фиксировались. Во время выборов в сотрудничестве с госполицией и другими государственными и муниципальными учреждениями служба госбезопасности будет осуществлять усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное проведение выборов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Каждому жителю Латвии бесплатно полагается ряд профилактических медобследований. Далее об этом и других событиях более подробно. Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРА. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет рассказала замруководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу, жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось. В ночь с 29 сентября с 22 часов до 6 утра 30 сентября в Риге на улице Чака планируется устройство бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы предусмотрены на остановках общественного транспорта в обоих направлениях у улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнову, а также у улицы Блауманя в направлении из центра. На существующих остановках из-за интенсивного движения и большой нагрузки в асфальтобетонном покрытии образовались трещины и просевшие участки. Чтобы улучшить качество покрытия и обеспечить его долговечность, существующий асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием, которое лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и служит дольше. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.